тяжкий вечер. Спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес только лапы вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит. Моя зигзица за игора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит. От

клетка. Город вы звером отрученный зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, грёбаный герой.

0: To był Zmysir Wojciuszkiewicz, a pieśnia wiadomego czeskiego barda, poety, muzyki Jaromira Nahavicy. 9 chwilin na 7 godzinę pościu, w Białorusi już na godzinę później. Szerokim rechem odhuknął się wizyt Światlany Cichanowskiej u Kijów. Nie mogę to nie zauważyć, nawet sam Aleksandr Łukaszenka, jakiego ten wizyt widać mocno znerwował. Про белорусско-украинские дочинения будем шмат говорить у первой године нашей раницы из рации, нашего раничного информационно-музычного выпуска. Будет экономичная программа, экономичные новины о полове године. У комментарии про черговые погрозы Дмитрия Медведева у бок Европы. Ну, все это связано так само с Украиной, с поддержкой Украины в оборонной войне супрац российской агрессии. У нас теперь про сотрудничество на уровне парламента. У Киеве Анастасия Махамед занимается справами белорусских доброохотников. Не только этим, але перш на перш этим наместница представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета по керунку працы с доброохотниками и их семьями разом с иншими представниками Демсила удельничала в совместном посаджении с депутатами Верховной Рады Украины. Напереди запланованные черговые такие сустречи, рассказывает Анастасия Махамед.
1: У нас будет еще одна встреча с депутатами, плюс мы планируем несколько рабочих встреч с конкретными ведомствами, но пока они не состоятся, смысла про них рассказывать.
2: Ну так, але некая тематика, так, для чего гэтыя сустрэчы, якія мэты, умоўна кажучы, вы ставіце, каб іх арганізаваць? Про что вы будете там говорить, за какой повесткой вы тут идете, и про это можем говорить?
1: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстр в своем решении, ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс. Второй вопрос – это, собственно, социальные гарантии военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой, официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
2: Кажется, есть полный оптимизм. Сам так у державных органов Украины, у чем он заключается, и когда после визита Светланы Тихановской, бо мы говорили про то, что было такое не вельми доброе ставление до белорусов в Ухле, в Украине трошечки с юридичного пункта глядения, а вы такая, что некий трохо оптимизм з'явился, это добро, это дренно, откуда ты оптимизм?
1: В первую очередь это касается добровольцев, и это началось задолго до визита. Откровенно говоря, украинская сторона заинтересована, чтобы люди здесь воевали, по очевидным причинам. Что касается обычных белорусов, там пока все немножко буксует, потому что у них тоже тут проблемы с легализацией, с правами, у них тоже заканчиваются паспорта, они тоже не могут ничего с этим сделать. Но в целом мы слышим уже какие-то заинтересованные ответы. То есть не абсолютно равнодушная. И я надеюсь, что в этом направлении мы тоже сможем как-то продвигаться.
2: Как это в ухоле працуя? Мы говорим только про белорусов, тебе можно коротко потолмачить, как это працуя, покольки, ну, и есть же российские доброохотники, которые воюют на территории Украины, ну, и так само замежники у богата воюют, и что это отрымливается, что все замежники, умовно кажучи, которые воюют на территории Украины за Украину, и они трошечки обмежеваны у таких правах, как украинские войскоўцы. Вот, например, не веду коренники польский доброохотник, то так само его будут такие проблемы, что родным могут и не поведомить, где он загинул, як он загинул, и у вогуле никакого статуса не будет им нададено.
1: Тут зависит, про какие права мы говорим. Собственно, в законодательстве Украины четко отмечено, что комбатанты, собственно, других стран имеют право на определенные пункты, то есть это там, материальное обеспечение, то есть это по факту зарплата, на медицинскую помощь, но опять же это в рамках службы и так далее. По факту там говорится про службу. Всех социальных гарантий для семей нету, потому что они идут через Министерство социальной защиты. Если ты не являешься украинцем, ты в принципе не попадаешь в эту систему. То есть если условно доброволец поляк, у него жена украинка, и он погибнет, или там пропадет без вести, или еще какие-то штуки с ним произойдут, которые подразумевают выплаты для семьи, его семья получит деньги. Если у него родственники поляки, его семья не получит деньги. Но его семья получит все бумаги, потому что по постанове Кабмина отказать могут только гражданам Беларуси и России. Самого факта белорусского паспорта достаточно, чтобы тебе сказали, мы никакой информации не дадим.
2: На минулом тыдні была сустрэча, она была организована між іншим групой за демократичную Беларусь, якая дзейнічае у Верховной Раде Украины, про какие конкретные справы там казалось, и это только первая сустрэча и початок нечего, тих это вот уже нечто было вырашено.
1: В таком формате это первая встреча, и, собственно, основной месседж был в том, что мы озвучили проблему, мы туда позвали много добровольцев, которые сами могли озвучить свои проблемы. Мы скорее дополняли то, что не было озвучено, или было это озвучено не в полной мере, или с какими-то нюансами. А так, собственно, ребята рассказывали про свои проблемы, причем очень разные, так как вторая сторона была очень заинтересована, то обсудили даже вопрос того, что МЧБ-флаг нельзя отправить новой почтой за границу. Представьте, его не берут. Вот, как белорусский флаг. Вот, есть такие анекдоты. Собственно, мы какие-то вещи обсуждали с точки зрения принятия к сведению, что-то обсуждалось уже более конкретно, особенно вопросы миграционного законодательства, потому что сейчас в процессе первого чтения как раз идет законопроект, в разработке которого участвовала организация «Ланка», возглавляемая Таней Гацурой, и там очень много изменений, которые окончательно решат многие вопросы. Учитывая, что это еще только первое чтение, неизвестно, когда он придет, вступит в силу и сколько это будет длиться, но, собственно, мы за него немножко топим, так сказать, и поддерживаем всеми правдами и неправдами, особенно если учесть, что некоторые механизмы нам нужны вчера.
0: І гэтую інфармацыю беларускія прадстаўнікі агучвалі на сумеснай сустрэчы Дэмакратычных сіл Беларусі, Камітэта па пытаннях евроінтэграцыі Верховнай Рады Украіны з дэпутатамі міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь, якая праходзіла на мінулым тыдні пасля візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў.
3: Радыё Рацыя. Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 в Польше.
3: Российские беспилотники атаковали Харьков и Одессу. Сегодня означается Международный день обороны детей. Виктор Бабарыка выступил на книжном кермаше у Варшаве.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на понеделок 1 червня Харьков и Одесса подверглися атаце беспилотников. Поводле данных мясцовых военных администраций, удары пришлися по жилых шматповерховых домах. У выніку потерпели як минимум 7 человек. У Одессе российский дрон трапил у 9-поверховый жилый дом. У выніку частково разбураны первые и другие поверхи будинков, успыхнул пожар. У Харькове поводле областной администрации пошкоджены 5-поверховый жилый дом, а так само иншие шматповерховики. На местах удару узник пожары. Мэр города докладнил, что так само пошкоджены як минимум 3 историчные будинки 19-го стагодия у пригородной зоне. Поводле украинских войсковцев, у нож на 31 травня по территории краины было выпущено 229 беспилотников, поведомляется про 14 траплений у 11 локациях, а так само падение обломков у 5 местах. У вынику атак у Чарниховской области загинул один человек. Чарговое попередження для Александра Лукашенки, де питання важне для міжнародної супольності. Чи він саправди готовий більш широко ув'язуватися у російську агресію? Теми, які обмірковувалися на міжнародному форумі по безпеці Чорного мору у Одесі, де присутнічала і делегація Білоруської демократичної супольності. Про білоруські теми на форумі розповів його удільник, головний дарадця Світлана Тихановська, Франок Вячорко.
4: Білоруське питання гучало у нескольких виступах державних службовців України. Кіт Келлах підняв це питання. У особистих розмовах дуже шмат питалися про вірогодність у ескалації утягування. Справа в тому, що нема ніякої паніки чи страху. Україна, наоборот, себе відчуває дуже впевнено.
3: Поглибление Александра Лукашенки у залежность от Путина разумеете все, нагадывает Франок Вячорко. Попередженні, что гучали ранее и от керавництва Украины, и от Европы, например, звонок Макрона с однозначными метами, протягивает политик.
4: Першую чергу это такое метастримливающее. Мета послать Лукашенку сигнал, это сделал министр Сибига, президент Зеленский, президент Макрон, что у выпадку будь якой провокации, неважно, кто будет стоять, Россия, ці Лукашенко, территории Беларуси будут наступства, самые серьезные наступства, и в Украине достаточно сил, чтобы Лукашенко было вельми боюче. И я думаю, что вот это основная атмосфера. Нема уже ситуации 22-го года.
3: А коли белорусская межа не была достаточно оборонена, что дало махчимость России исти праз Беларусь, нагадывая Франок Вячорко. Белорусских солдат в Украине не было и не будет. Про это Александр Лукашенко черговый раз сказал на саммите у Астане. Заява прогучала 29 травня и российским журналистам. Его пресс-служба эту заяву распавсюдила только учора. 1 червня у Беларуси означается Международный день обороны детей. У Минску и інших городах проходят семейные святы, концерты, дитячі фестивали, спортивные и забавляльные программы. Белорусские медиа нагадывают, что это не только свято початку лета, але и день, який звертає увагу на правы безпеку и добробыт детей. У столицы Минску для детей подрихтовали десятки бесплатных мероприемств, от творчих майстер-классов и музейных программ до семейных свят у ботаничном саде и городских парков. У Польши День дитяти так само означають 1 червня. Тут проходять сімейні пікніки, концерти, гульні і забавляльні програми. Головна ідея свята – подарити дітям радість і увагу, а так само нагадати про їх права і потреби. Виктор Бабарыка выступил на международном книжном кермаше в Варшаве. Встреча отбывалась у межах презентации книги Сабины Брело «Справа Виктора Бабарыки». Про это пишет Белсат. У размове так само удельничала была адвокатка Бабарыки Наталья Мацкевич, якая отзначила, что книга описывает не только криминальную справу, але и политичную кампанию 2020 года, суд, изоляцию и полное обмежевание сувязи с вонковым светом. Миновито тому особливую увагу подчас встречи надали досвид до инкомуникада. Бабарыка признался, что у таких умовах одной из самых складанных речов было отчувание информационной изоляции и немогчимость ведать, что отбывается поза межами камеры. По водле гонных слов, у некий момент одним знаком сувязи со внешним светом стали редкие передачи, у тем лику посылка от сестры раз на полгода. Поминовито такие дробные сигналы, отзначил он, давали разумение, что про его памятают. Виктор Бабарыка так само додал, что потрымка и память инших людей мает великое значение забезпячэння для тых, хто знаходзіцца ў няволенні, і заклікаў не забываць пра гэта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода до обеда в целом белорусско-польском помеже. У другой половине дня на заходе почне хмариться, и там чекаются дожди, которые будут поступово насовываться. И на остатнюю частку белорусско-польского помежа, але дожди на всход дойдут только ночью, ближе раницы. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер повднево-всходний, 2-3 метра на секунду, в порывах до 6-7, максимальная температура днем 21-22 градуса, минимальная ночью 11-12 градусов. Завтра опадки, магчымыя в целом регионе, и температура больше-меньше такая, как сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 10-ю годину в Польше, 11-ю в Беларуси. Раница с рацией пришла до своего завершения. Был с вами Микола Вавранюк. Я уже дякую за увагу. Але не развитываюсь, еще сегодня на помницу. Еще сегодня споткаемся у 3 годины после обеда поводле польского часу, 4 поводле белорусского. А сегодняшний день с рацией начинает народный альбом.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Колы Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем гэты трек. Что тычется Little River Band, дык гэтый гурт был утворены у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок на вычаны вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 1 чэрвеня. 1950-й фирма грамзапіса Decca Records выпустила першую у свете пластинку формату 33 оборота за хвилину. 1964-й гурт Rolling Stones прилетел у аэропорт имя Кеннеди у Нью-Йорку для проведения своего первого американского турне. 1967-й вышел альбом Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, лепший альбом у всех часов и народов по версии часописа Rolling Stone. Пропоную что-то из этого альбома и послухать на развитание.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. На Мальте прогремел могутный выбух на заводе фейерверков. Неполногодовые белорусы становятся объектами политического переследу. Статкевич расповел про лёс стукачов у колонии. У студии Анжелика Ляльковская. На Мальте прогремел могутный выбух на заводе фейерверков. Ударная хваля пошкодила ближайшие дамы и автомобили. После первого выбуха отбылося серия дробных детонаций, из-за чего были эвакуированы жыхары соседних районов. Улады докладняют, у момент выбуху супрацовников на предприемстве не было, але ратавальники все равно разбирают завалы в пошуках потерпелых и загинулых. Покуль что вядома про одного потерпелого курьера, який отримав легкие травмы за разлетелых обломков. Новые махчимости после визита Светланы Тихановской у Киеву. Нагадаем, в Украине Тихановская проводила шэраг мерапрыемстваў, сустракалася с президентом и министром замежных справ. Для прадстаўніцтва по национальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету найперш карысная супрацоўніцтва с министрами культуры и адукацыі, что цалкам магчыма реализовать, кажа прадстаўнік по национальным адраджэнні Павел Барковский.
3: З уліком нашего опыта у Польши и Литве мы разумеем, что такое супрацоўніцтва не только магчымае, але и патрэбнае. Натуральна, что наша зараз задача после того, як визит Тихановская к политической возможности супрацы с Украиной выйти именно на такие державные министерские уровень контактов, как просто некоторые речи сверху так само открыть для систематичной працы совместно.
2: Супрацовництво с украинским боком по линии неурадовых организаций уже есть, протягивает Павел Барковский. Але зараз открываются новые возможности, которые потребны как Украине, так и белорусской демократичной супольности.
3: Мы, конечно, будем протягивать супрацу с громадянской супольностью, низовыми инициативами. Але сподіваюсь, что теперь мы еще сможем подключить больше высокий державный уровень и таким чином реализовывать это уже как совместные программы. Ну а, например, при встрече с депутатами мы могли бы узнавать питание того, как это еще помогать этому на законодавчем уровне. Бо видовочно, что до сегодняшнего дня есть те лакуны у документах, у законах.
2: Як приклад, який приводить Павел Барковский, дискриминационный подход до белорусской мовы, якая не виноватая, что Александр Лукашенко стал суагрессором у российским уварвання в Украину. Такие темы, між іншим, огучвалися на сумесной сустрече демократичных сил Беларуси с депутатами Верховной Рады Украины на минулом тыдні, где удельничал и Павел Барковский. 1 червня в Беларуси означается Международный день обороны детей. У Минску и інших городах проходят семейные святы, концерты, дитячие фестивали, спортивные и забавляльные программы. Белорусские меды нагадывают, что это не только свято початку лета, але и день, який звертая увагу на правы, безпеку и добробыт детей. Але есть и другие боки этого свято. У Беларуси уже несколько годов неполногодовые сами становятся объектами политического переследу. С початку выборов 2020 года тысячи детей отчули на себе наступство репрессий про затримание, арешты и криминальный переслед своих батьков. Разом с тем десятки подлетков самые стали фигурантами политично мотивованных криминальных справ, трапили за краты и сутыкнулись с жестким обыходжанием. У особных выпадках правоборонцы фиксовали сбивание и катование неполногодовых. Подлетку затримливают и судят у темлику за акты терроризма, удел у акциях протесту, а так само за содейничание экстремистской деятельности. Правоборонцы ведомы имены как минимум 27 неполногодовых, которые стали фигурантами политично мотивованных криминальных справ. Однако реальные масштабы переследу могут быть значно большими. Экс-политвязень Миколай Статкевич у своем телеграм-канале выказался про то, ці варто оказывать материальную допомогу былым политвязням, которые у колониях, по воде его слов, супрацовничали за администрацией и доносили на інших зняволенных. Миколай Статкевич отзначил, что решение об такой допомозе повинно залежить от доноров и их критериев. Але подкреслю складанность проверки подобных обвинувачванняў и магчимость помылок альбо оговоров. Так само Статкевич стверджает, что люди, которые ішли на супрацовництво у колонии, могут после вызволения заставаться уразливыми до тиску и махчимых потребований протягивать так званое супрацовництво, у тем лику за межами Беларуси. Поводле его слов, головная рызыка для правоборонцев может заключаться у безпецы тих, кто организует допомоги таким людям, бо яны так само могут стать объектами тиску. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым рэгіёне сёння чакаецца воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра каля плюс 18. Вецер будзе слабы, заходняга напрамку без істотных парываў. Верагоднасць ападку невысокая. Ноччу пахаладае да прыкладна плюс 10. Захаваецца пераменная воблачнасць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
2: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. А госць нашай праграмы былы палітвязень Кірыл Казей, які за пратэсты па 4 артыкулах быў прысуджаны ўладамі Беларусі да 7 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Адседзеў з іх 5 і быў вывезены ў Літву 19 сакавіка 2026 года разам з іншымі палітвязнямі. Пра справу Кірыла, яго знаходжанне за кратамі і выдварэнне з Беларусі і пагаворым з ім у нашай перадачы.
3: Спадар Кірыл, вось у вас такая таксама цікавая гісторыя вашага пераследу ў Беларусі, нават з падкіданнем вам такіх рэчаў. Выбухок – гэта ўжо сур'ёзная рэч. Вось распавядзіце спачатку вашу гісторыю, як так здарылася, што вы зрабіліся палітвязнем?
4: Не хацеў я быць палітвязнем, ніхто не хацеў, і ніхто не разумеў, што так можа атрымацца ў выніку. То есть, каб усё, што я рабіў, так гэта я просто хадзіў на мірнай дэманстрацыі, ну і таксама размаўляў, што тое, што тварыцца ў краіне, гэта ненармальна. Як і кожны нармальны беларус разумеў, што гэта зусім ненармальна, тое, што столькі лет адзін чалавек стаіць у власці. Гэта разумеў, але ж ну проста жыў, каб, таму што разумеў, што ніяк гэта змяніць зараз немагчыма. Ну, калі ў 20-м годзе бачыў, што народная хваля ідзе вельмі вялікая, яна мяне падняла, таксама каб я пачаў каб быць ужо
3: палітызаваным.
4: Да, немножко скажем так, заинтересовался политикой. Ну и вот, когда все это здарылось, когда сдалось эти выборы, когда сдарылось эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, когда как бы, я уже не смог там сидеть, мовшать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет вовле Украину до кипсового стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что это можно пазбегнуць, калі ўвогуле каб ўсё ж такі зменіцца ўлада. Ну, тым больш, гэта было яўна пажаданне народа. Ну, чаму так здарылася, што мне так падкінулі гэтыя рэчы, да, там гэта патроны, гранату, выбуховку, як вы кажаце. Я не ведаю, чаму так здарылася, то есть просто я думаю, што просто не пашанцавала. То есть быў нейкі чалавек, які вырашыў зрабіць на мне там ці кар'еру, ці яму трэба было. Просто там якая-то не кар'ера, а магчыма там якая-то справа, каб выслужыцца. Ну, прынялі такое рашэнне. Красівы рэпартаж атрымаў на тэлебачанне.
3: То есть зорочки захотел? Да. Крышку гісторыю гэтую, за што вас узялі?
4: Бралі просто таму, што мы былі там, дзе не трэба быць, і там была засада. ОМОН, яны бралі, то есть нічога не было. Я нават паспрабаваў уцекчы. Я разумею так, што мяне вазьмуць толькі на суткі.
3: То есть фактычна за ўдзел у акцыях вас?
4: Ну, гэта было ўдзел акцыі, але ж акцыі там у той час не атрымалася. То есть мы прыехалі, і там ўжо нікога не было. Магчыма, там і нікога не было і ў выніку. Ну, мы думалі, што это будзе нейкае такое месца, кшталту там плошча перамен, магчыма, магчыма, яшчэ нейкае такое, я ўжо не памятаю, якія яшчэ былі такія значныя месцы, каб там гэта там плошча как месца там, дзе загінута Райкоўскі. То есть мы думалі, што гэта будзе такое вот месца, прыехалі туды, паглядзелі, што будзе, нічога не атрымалася, але ж была засада ОМОН, якія нас узялі. Вось, то я разумеў так, што гэта будзе адміністратыўка. То есть каб ну 15 суток. Але ж так атрымалася, што яны вырашылі, што будзе добры рэпартаж, калі яны пакажуць, што ў машыне на асмотр якой не было ніякага, ну, ніякіх прычын не было. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, белый, червоно, белый. Ну и инже там было шмат шаго такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на таксі, калі мяне ўжо апрашвалі ў РУВД, калі я разумеў, што ўсё, гэтыя хлопцы, якія там каб бы лютуюць, іх ўжо няма, тут абычны следаваць, я ўжо казаў, што да, я прыехаў на машыне. Ну, яны знайшлі гэтую машыну.
3: Там усё было.
4: Да, у мяне быў ключ ад машыны. Ну, яны паглядзелі, магчыма, паглядзелі, што раз толькі пратэстанцкай сімволікі, пратэстай, да, пратэстай сімволікі.
3: Хацеў запытацца, вы пратэстант?
4: Да, прабачайце, да, беларускі мой не вельмі добры. Ось, поэтому так атрымалася, да. То есть, калі яны ўбачылі, у выніку вырашылі, што трэба з гэтага зрабіць нешта большае. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже коли я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших, Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знаешь ли, у тебя машины, гранаты и патроны. Я, ну, а чем я с ним могу размовлять еще? Я думал, что это жарта в огуле. Максима просто ожидая попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, коли прошли мои 10 суток, вы меня перевезли в РУВД, и я понял, что это было не жарта. Ну, тут вот не так. Просто не прошивало, потому что нехто вырашил выслужиться. То есть, как бы нет, зарабить громкий репортаж и потримать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, где я сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды было гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗА КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуда ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зразумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
3: А как вы лечите, чому именно вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спочатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось это? Ну, что вам сказали?
4: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 години ночи, прикладно 11 годин в ранку, мне уже, я еще до суда, как бы по административке, мне уже сказали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что ничего, только просто ходил как бы по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом ведомо, что прикладно в 1 годину днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы, приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы, чому стекали, пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, ну, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним вы расклали все речи, какие были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. Где был этот час ключ? Чому? Ну, то есть, кто его забрал из алкоголя, решил? Не разумел. Ну, не разумело.
3: Как вы про это доведались, вас там помешал был, какие вы спочутки, и как вы решили себе оборонять, вы сподевались, что есть законы, там вырешится все правильно?
4: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Максима все-таки все будет не по закону, потому что в Огуле, ну, и адвокаты сказали, что тут все зрозуміло, что нема там ніяких пропонов, чтобы сказать, что соправды это было до беда. А лишь мы ведаем, что по закону не отримовывается. Да, да, тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закону. Ну и что далее? Как бы, ну, а далее, как бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть, как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, это рук спынили, там у всех зажали, и я сподевался, что просто на почтовости выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их тримать держи. То есть, люди все сдались. То есть, у всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 5 годов. Ну, как взорвался, что я стал экстремистом. В огуле, так само, это цікаво, это только потом доведался. То есть, я же лишил, что они одразу затримали от них экстремиста. И БЧБшники отказали, да. А лишь как взорвался, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗА 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили какой-то профулик. То есть, вот, чому так? Ну, потому что Максима некто не хотел, как бы, это я для себя так отказал на пытание, да, моя версия, что некто пробил себе такой гучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или ГУБО. Максима, поэтому был такой приказ негласный, что, типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом, как бы, уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
3: То есть, вы трапили там, ну, спочатку СИЗА, после уже колонии, были некие катования?
4: Я не могу указать, что некие катования были супротив меня, потому что я сидел, как у себя вольные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я, ну, до себя особо относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал в колонию, да, там, у колонии, там, до экстремиста уже там особливое относительно. страшные, там, как бы, особливые там забороны для них и так далее.
3: Что было самым тяжким, вот, переносить, и что давало надею?
4: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что худко, я верил, что худко все это скончится, да, и ты, кто сказал, что нет, это надолго, я просто, как бы, не шел, потому что, как бы, у меня было меньше
3: другое.
4: Да, я весь час был, ты оптимист, и в угле, наверное, только в 23-м годе, как бы, я был не оптимист, я разумел, что это, коли и будет, то не худко, а лишь я, как бы, разумел, что вся года конца своего термина я не досижу, что вызволять ранее, а лишь коли там в 21-м, 22-м годе, в 24-м, 25-м, я лишь, что это должно сдариться худко, то в 23-м, как бы, я разумел, что нет, худко не будет. Ой, ну, самое тяжкое, что было? Не, ну, самое тяжкое, это, разумеешь, что дома дети. У меня завсёду была совесть, не было такого, чтобы там меня там...
3: Позбавляли.
4: Там, да, позбавляли, да. То есть, как бы, там было только с початку, что никому из экстремистов не давали там спотканию. То есть, первое мое споткание сдарилось прикладно в развод, после коли я приехал в колонию. Потому что с початку вовремя никому не давали. Потом уже пошли давать. Ну, а лишь были телефонные звонки, да, то есть, как бы, там, письма только писать давалось. То есть, я не ездил в ШИЗА, там, амаль. То есть, был, как бы, у Воголи там было немало дён, у Воголи, но с початку этого не было, супроть меня. Вот, поэтому, ну, просто разумение того, что, да, что там, как бы, жонка одна, там, дети уже без батьки там растут, да, и что я могу заработать, это им телефонать и 10 минут поразговаривать с ними. То и то только если я дозвонюсь, и если они не будут там рядом, или они не будут в школе, там, это тяжко, да. Ну, и первая встреча на споткании, это, да, такие, за все такие слезы. Ну, было добро, там, 2 дня споткания было, конечно, ты разумеешь, что этого мало, и каждый раз, конечно, развитывался, там, городского полгода у меня были споткания, прикладно, как бы, каждый раз развитывался, это, да, тяжко.
3: Вы с экстремисты, у вас так само желтая бирка,
4: да,
3: была, так?
4: Конечно.
3: Там были обмежевания, сдается, и на вот у посылках, там, у чем были обмежевания?
4: Угу. Обмежевания было шмат, а лишь там у посылках у меня не было таких обмежеваний у посылках. У посылках обмежевания это коли там администрация колонии вырашает, что на тебе треба не надавить. Максимум ты там размовляешь, там громко там шмат про политику размовляешь, ты там не сгаджаешься с тем, что яны робить. То есть тогда яны могут тебе наказать тем, что яны позбавить тебе максимости отримать наступную посылку. И отримать там споткание, там короткое, эти долгое. У меня не было такого, а лишь обмежевания было шмат. Я уже не вспомню там все обмежевания. Ну, спочатку это было головное обмежевание, то, что нам не давали долготерминовое споткание. Это самое головное было. Ну, это было у ИК-3, видите. Потом было там такое обмежевание, что там, например, как бы, не водные экстремисты там не могут учиться у ПТУ пойти, да. То есть, как бы, обязательно ты повинен ходить там на промку, просовать, а учиться нет. Это не для вас.
3: А мовы дозволяли вам?
4: Да, мовы дозволяли. Это потом, как бы, там уже в 24-25 годе пошли обмежевания на мовы. Вот там, что еще там, например, да, то есть ты не можешь там писать об сябрам, только родным ты можешь писать листы. Я уже не памятаю, мы там меня их лишили, там, как бы, на тот час было там 10 разных обмежеваний, прикладно, например, там, у СИМ можно там ходить в компьютерный клуб, там, тебе там нельзя уходить в компьютерный клуб, да, там, как бы, не давали там видеозвонки, у Воголи там, користаться там электронной библиотекой там не давали. Ну, такие, яны не вельми великие, а лишь, ну, яны такие, как бы, коли ты отшуваешь, что ты инши удренным, и тебе этого горше становится, то, как бы, для життя и там для здоровья, прикладно так я скажу, что ничего с легкой и такого злочинства уже там не робили. А лишь, коли, например, ты слишком чувствительная натура, то само это разумение того, что тебе там и там обмежевывают, это не вельми приемное отшивание. Я так мягко скажу.
3: Я разных приобрезнений записывала.
4: Да.
3: Некоторые мне казали, что, например, как ты едешь на колонию, то тебе начальник там выкликает и кажа, коли ты хочешь сидеть нормально, без всяких там проблем, ты повинен там, грубо кажут, что там не высовываться, а выполнять все наши там правила, и как про тебе там и не писали, там и не чули. Тогда, кажется, больше нормально садилось. Коли кто-то там потребовал на вот неких там выконаний по законе чагости, то, конечно, тем створали умовы. И некоторые казали, что мы сгаджались, потому что разумели, что у нас там семьи, что лепше спокойно отсидеть, как проблем там неких не было. Вам пропоновывали такое так само? Там?
4: Лично мне не пропоновывали, а лишь, я уже не помню, кто доводил это правило. Максима иншие, там, эти активисты, иншие зэки, такие там працуют на администрации, да, то есть, ну, было зразумело, да, что ты там, как бы, не треба там размовлять, вельми там гушно там по политику и так далее. А лишь, я так не могу сказать, что я там себе там вельми мощно обмяжевал, да, то есть мы разумели, что там, коли там у тебя знайдут там нечто там, ты будешь малевать там бело-червоно-белый флаг, то это все, ты потом поедешь в ШИЗА, и это будет надолго. Коли ты там где-нибудь там напишешь «Живи Беларусь», там, то так само отрымаешь там, ну, это разумели, как бы, ну, и этого не робили. А лишь, например, то, что там показывают там по телебашу ненавидно. Мы глядим и размовляем об этом, да, то есть калі пачалася вайна, мы глядзелі і размаўлялі там аб гэтым. Зразумела, што мы размаўлялі аб гэтым не так, што типа о Расія там, каб крута, да, то есть мы типа што яны робяць, типа всё. Ну, у дрэнным сэнсе, да. Ну, мы аб гэтым паміж сабой размаўлялі. Ну, мы разумелі, там, ну, там былі такія, з кім не трэба было аб гэтым размаўляць, таму што, ну, яны, магчыма, там падтрымліваюць там Расію, там у гэтым. Кажу, аб чым з ім размаўляць там? Там з пеной у рта там даказваць яму, што ён не праў, каб, ну, навошта, да. Там гэта не трэба, да. Паміж сабой мы размаўлялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да. То есть, мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, да, напрыклад, это быў вельмі такой очень знаменательный момент, калі там Максим Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, просто потому, што яго лічнасць, скажем так, всплыла на паверхнасць давно. Але ж у меня был такой выпадак, што мне таксама паклікаў адзін з начальнікаў адміністрацыі там і паказаў мне там дзесьці там на нейкім сайце, не помню якім, статтю пра мяне. То есть, а тым, што там я сяджу там калоніі, што мяне там увогуле там пастаянна там катаюць у ШИЗа, што я не магу там патэлефанаваць дадому і так далі. То есть, была глобальна неправда.
5: Это реально не было такого, хтось да. Ты написал?
4: Да, гэта хтось ты написал, але ж такого не было. То есть, я на той час, каб у ШИЗа быў адзін раз на трое суток, каб усё. То есть, я заўсёды не прапусціў ніводнага званка, то есть, ніякага ціску на мяне не было. Я потом, ну, просто каб сядзеў, як усе нармальныя хлопцы, да, то есть, каб усе звычайныя хлопцы.
5: А дакладна был гэты артыкул, вам сказалі?
4: Мне показал. Мне показал начальник, да, гэта артыкул, да, то есть я прочитал, и я даже скажу, ну, говорю,
5: то есть журналистов взял вот такой непроверенную информацию?
4: Да, да, да, да, да. Я не веду, откуда это, мне кажется, это было лето 23-го года. Вот, ну, я кажу, что, говорю, я не сгоден с этим. Это же хлусня, кажу, говорю, давайте напишем опровержение. Я говорю, я сгоден написать, потому что, говорю, я супрать хлусту такого. Ну, как бы, и все, ничего не было, то есть, он, как бы, выслухал меня, может, Максим, он поглядел, что я нормально драковал, а бы на это выпадок, ну, и ничего мне не зробили,
5: Брэна. Вам пропоновали писать так званую помиловку, ну, помилование? Нет. Ни разу вы не писали?
4: Нет, то есть ни разу.
5: А где чекали вы, что вы выйдете?
4: Нет, я чекал, что хутка выйду. То есть, например, когда в 24-м годе об чем как бы мало кажут, да, то есть, когда никаких еще размов про то, что там как бы, будет там некие там торговля с людьми, да, да, еще не было, то есть, тогда выпускали там не вельми шмат, там по 30 человек там раз, там, 2-3 дня, мне кажется, выпускали, вот, а лишь выпускали, да, только тех, кому приехали, кто сходился написать прошение о помиловании, да, то есть ко мне никто не приезжал ни разу, а лишь, ну, моя позиция была такая, ну, тут момент, что треба признать вину, то есть, как бы, я был не сгоден, я был бы, максимум, сгоден, как бы, написать, коли была бы некая гарантия, что, как бы, мне выпустили, да, то есть, как бы, а так просто признать и сподеваться, что тебе выпустят, ну, это не было, ну, так, супрость моих моральных правил, то есть, да, то есть, я разумею, что это максимость выйти, лишь бумага, да, ты все стерпите, это же будет вядома, что я написал там, ну, под тиском, то есть, как бы, я сяжу, как бы, у меня іншого машимости нема. Да, коли там уже так отрымалось, что усе, кто пишут, усе выходят, ну, то у другой полове, там, в осень, и там, у зимку 24-го года это было именно так, что усе, кому приехали, и кто написал прошение помилования, у нас была такая информация, у всех выпускают, то тогда, как бы, да, в этом выпадку есть некая гарантия, как бы, я бы, максимум, как бы, сгоден написать. А лишь никто не приезжал, ни у 23-го, ни 24-го, ни 25-го, ни 26-го года, просто было так вот. Навык не только не просили написать прошение помилования, просто поразмовлять, как бы никто не приезжал. То есть, как бы, поэтому, ну, я был таки не один, таких было шмат человек.
5: Как вы довязались, что вас вызволяют? Вам одразу сказали, потому что я записывала шмат люди, что кажут, ничего не казали, тупо сбирайся за речами, куды, что. Вы ведали, что вас уже выпускают?
4: Не, мы ведали, что будут выпускать, а лишь было шмат людей, кому накануне приезжали, там, вот, не еду откуль, как бы, там, сотрудники МВД. Вот, с ними размовляли, и была такая думка, что худшей всего выпустят ты, с кем размовляли. Вот, а ты, с кем не размовляли, и худшей всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому я был уже в той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают. Уже там приезжали до всех, кому хотели, до всех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там в тот час. Спочатку пошел на працу, с працы пошел мешать. С мешать меня выкликали в отрад, и я не разумел, вовремя того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у другие отрады Максима переведут. Вот, але как бы я шел, докладно не ведая. Ну, и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там по дороге, и он там укажет. Там. Каждый раз, когда рассказываю, я не бью вагу, я там голос прорывается, потому что хвалюся, я знал, переживает. Ну, и он кажет, там, все, там, идешь сейчас зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, вот, и как бы, да, я уже разумел, да. И он испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Ну, да, разумею. То есть, это было вельми-вельми нечекано для меня. То есть, как бы, и в Огуле, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. Ну, тот час я уже был не в Витьбе, прыгать. Я на тот час уже був у Могильові. Мене вызволяли з Могильова. Я не розумів, чому тут тільки два. Чому тільки я і він? Ну, шукаємо, ну так я сидим, можливо, зараз я ще кого-нибудь приведу. Все, сидим, нікого нема. То есть, вот это было незрозуміло. Ну, наступний день ми вже зрозуміли, що нас вивозять. Повязку на глаза нав'язали такую. Везли до Мінську. Ну а вже з Мінську, как бы, на границу ми вже їхали нормально, там уже без наручників і как бы, ну, уже там нормально їхали.
3: Всі хотіли б з'їжджати з Білорусі, і ось як то сприйняли, все ж таки у вас сім'я, діти.
4: Это такий спорний момент, що спочатку кажеться, що легше залишатися. Ну, тому що там і сябри, там і увогулі, так, там. І наскільки нам було відомо, що ті люди, які там вийшли, освободилися, там по помилуванню, чи не по помилуванню, і там сидять, там і нічим не цікавляться, просто там праця, дом, праця. Тобто, ну, їх амаль не трогають. І вони там ходять там то раз, там у два, у три, там у чотири тижні, там відмічаються там у міліції. Їх там особливо там ніхто не шапає. Тобто, ми перші там 2-3 місяці к ним можуть приходити там перевіряти їх дома. Ну, потім якби амаль не приходять, тобто якби, ну, живуть стандартним життям. Тобто якби, так як я не терорист, а тільки екстреміст, то есть, у мене там ніяких там заборонів, окремя виїзду там з країни, хоча й сього б не було. Тобто я розумію, що да. Але ж ми розуміємо, що коли нешто здариться в Україні, так знов таке, то можуть увогуле прийти до тебе і просто без всяких причин якби забрати знов. І от, ну, наприклад, як я доведу тих от твого хлопця, який зі мною сидів у ІКТ, такий Нікіта Дранец. Ось. Це був такий просто хлопець, якому нічого не було цікаво увогуле. Не у сенсі політики. Там. Йому було цікаво посмотреть якесь аніме, як його показують по телебаченню. Да? Йому було цікаво читати книги і малювати.
5: Як він трапив за кран?
4: І він как бы, состояв у нього в кімшаті. Його вилічили в итоге анархістом. Как бы, дали йому 5 років. Хоча увогуле нормальним анархістам там давали там, по 15. То есть, как бы, ось, как бы. І тільки довідався об тому, що йому накинули ще 411. 411 – це за те, що ти з ГОСТом. Да.
5: Подпорядковуєш да, адміністрацію.
4: Да, да. Я його ведаю, тобто це не про його. Тобто він робив усе, що треба робити. Тобто не могло бути такого, що він якби там, ну, його перевели в іншу колонію, як і мене звідти. Ось немогчимо таке, щоб він змінився, щоб він там перестав малювати, там почав там вести ніякі політичні розмови, там не підпорядковуватися там правилам і так далі. Просто вони так вирішили. Вони вирішили, що йому треба накинутися ще год. А навіщо тоді жити в такій країні, коли хтось вирішить, що тобі треба зараз посадити себе знов. Ну, як ти зі мною. Відбувалося так, що так само. Просто ніхто вирішив, що треба його закрити. Там закрою його, там отсядись, і ти так, а мені добре там, как бы, справу таку зробив. І, звісно, коли от, от це розуміння приходить, скажу так, отрізляючий взгляд. Ти розумієш, да, добре, що все ж таки вивезли. Дрено, що без паспорта, да.
5: У вас вже документи ж є?
4: Ну, да, ні, зараз документів нема. Це, да, це не хутко робиться. Увогуле, у Литві це робиться значно худше, ніж у Польщі, наскільки я ведаю. Але ж це там не двох-трой дзьон. Там, ну, до полгоди це може, як я бачу по хлопцям, то есть не усі ті, хто, наприклад, вийшли у Снежні, ще отримали как бы, вот этот документ.
5: То бок вам ще допомагають, ви ж не можете не працювати, поки
4: ні. Ну, да. Да, от ми цікавилися, можемо ли ми там пойти на якусь підпрацовку, да. Ну, нам кажуть, да, ви можете пойти, але це на ваш там страх, тому що коли там буде там ніяка там проверка і визначиться, що ви працюєте нелегально, то це потім, можливо, буде, скажімо так, причиною, как бы, после против вас заявить некую там навод административную справу, и это дрена скажется на вашем дальнейшем пребывании здесь. Да, то есть нам добро помогли зараз в початку, как бы, на первый месяц там жильем, то есть дали гроши, там, хапая на ежу, там, дали в опротку, ну и медицина, то есть амаль уся. Я не ведаю, накольки уся, лишь там зубы робятся и обследование зробили, мне по обследованию ничего пробить не надо. Коли бы треба было, там, какая-нибудь дорогая там операция, максимум, я бы сутыкнулся с некими обмежеваниями, але покуль, что все добро. Ну, то есть, покуль я просто чекаю документы, что вы дали робить, как бы, неведомо.
3: Дякую, великий.
2: А вы прослухали публицистичную передачу «Мы бач». С вами была Татьяна Смоткина. А гостем программы был былый политвязень Кирилл Козей. Дякую всем за увагу и до встречи на вольных хвалях белорусского радио «Рация».
1: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

0: старшиня правления Белорусского громадско-культурного товариства Белостоку Василь Сегін. Смотри, Василь, який уже год отбывается этот фестиваль?
1: В этом годе, все лето, 41 раз, встречаемся на святе белорусской культуры у Белостоку, потому что традиция такая, что звичайно это отбывается в Белостоку, и звичайно на первый день Святой Троицы.
0: Незвичайное место. Все привыкли, что альбо там каля театра Венгерки, альбо у парку на Плянтах.
1: Так, апошніми годами это традиционным местом был парк Плянты. Там сустракаліся, как мы говорим, каля фонтана, пляцовка, сцена стояла, публика там збиралася, але зараз уже другий год, здається, у ремонті гэты парк. Вимушені були уже в минулому годі шукати іншого місця. В минулому годі это была пляцовка каля драмтеатра у Белостоку. У гэтым годі там уже была занятая, так что нам запропонували парк вот тут у Звяринцу. И в гэтым годі ладзім менавіта тут свята, але тое, что бачна, публика пришла, место так само вельми приемное, парк там, где всякие аттракционы и так далее. Так что мы с этого места задоволены, але хотя это для публики может тяжко, потому что с года в год иншого места треба шукать. Но але добро, что свято отбывается.
0: Какая еще может вот особливость цікавостковость на это сёлетнего фестиваля? Может, який коллектив новый долучился?
1: Так, ну традиционно мы запрашаем наши коллективы белорусские, которые с нами супрацовничают уже шмат годов. Звичайно, так само дитячие некие виконавцы, чи солисты, чи гурты на святе присутничают. Ну и уже несколько годов супраца идет у нас с Прибалтикой, с белорусами, с белорусскими суполками у Латвии, у Литве. И в этом году был коллектив с Латвии, с города Резекне, с Узорье выступал на святе у нас вот на этой сцене. Так что это как бы такая новая зъява на фестивале, что гости из-за межи так само выступают.

0: гэтую спецаперацыю ў грузінскім Батумі ўжо казала Валя Лаевская ў навінах. А цяпер падрабязней пра тое, як сёння раніца і былога палітзняволенага з Беларусі дэпартавалі самалётам з аэрапорта Батумі ў аэрапорт армянскай сталіцы Еревана, раскажа праваабаронца Роман Кісляк.
1: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан и подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация в дворине произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Тем не менее, вот эта ситуация, когда белорусы остаются и... В Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают визаран, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей и практика и законодательства изменилась, и наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют. Пока что, если человек готов уехать там добровольно, и могут покупать билеты, то есть он подвергается такой так называемому добровольному выдворению в третью страну.
2: Скажите, а такие выпадки уже были? Это вот первый уже такие, только такие выпады, когда белоруса просто вывезли в иншую Украину?
1: Нет, такие случаи уже были неоднократно, и белорусов в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке, то есть процедура завершалась. Также белорус приходил, чтобы забрать паспорт, его задерживали. Но мы уже предупреждаем тех, с кем на связи, что это распространенная практика, и людей задерживают. Даже если у человека есть билет, его все равно задерживают для обеспечения вот этой депортации, выдворения, для обеспечения того, что он уедет с территории Грузии. Правило мы рекомендуем в таких случаях, если человек уже готов уехать, ну, понятно, что получает билет, готовится к отъезду и приходить непосредственно накануне в департамент миграции, чтобы забрать документы. А тем, кто не входит в процедуру получения убежища, но тем не менее у кого есть оверстей, то есть превышение сроков пребывания на территории Грузии, настоятельно рекомендую внимательно относиться к обращениям в официальные органы Грузии, потому что проверяют, сейчас уже всех проверяют. Допустим, при обращении там, в патрульную полицию, криминальную полицию могут проверять. Если выясняется, что человек нелегально прибывает на территории Грузии, информируется департамент миграции, и он может быть задержан для депортации и выдворения.
2: Ну, а с этим человеком было такое, сдается, что его просто с хаты вытягнули и завезли на самолет и отправили в Батуми из Грузии у Армении.
1: Но, опять же, здесь есть нарушение правил пребывания на территории Грузии. К сожалению, ну вот у нас несколько человек, которые не попали в департамент миграции, не смогли войти в процедуру убежища, и они также находятся под такой угрозой выдворения, но, как правило, эти люди без действующих паспортов, их невозможно выдворить в третью страну. Для тех, у кого есть действующий паспорт, ну, есть возможность уехать в ту же, там, допустим, Армению и дальше перебираться в Польшу или другие безопасные страны.
0: Роман Кісляк сказав, що без дозволу не може назвати ім'я былого палізняволенага, але вже тепер йому допомагають армянські правоохоронці і білоруські активісти. Знаходиться він у Еревані.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Олександр Лукашенко попередив, что Армения может столкнуться с украинским сценарием, коли изменить внешнеполитический курс. Такую заяву Лукашенко сделал после саммита Евразийского экономического союза у столицы Казахстана Астане. И он связался его переживание с парламентскими выборами у Армении и обмеркованием возможного выхода Украины из Евразес на корысть больше честного сотрудничества с Евразвязом и закликал Ереван быть осторожным. По воле Лукашенко, цитую, армянам треба быть вельми осторожными, как не дай бог не повторить то, что отбылось в Украине. В Украине все именно это так починалось. Натурально, Лукашенко тут перш за все повторяє наративы своего так званого старейшего брата Владимира Путина. Бо Россия теперь уже не только попереджує Армению, але и активно вводит разные обмежевальные заходы для армянских товаров на российском рынку. Такие слова и деяния можно разуметь как попереджение про рызыки, которые, на думку Менска и Москвы, возникнут, когда страны былого СССР спробуют хутко переориентовываться с российской сферы уплыва на Запад. У российской и белорусской официальной риторики украинский сценарий означает политическую нестабильность, геополитическое сопротивление и конфликт вокруг выбора внешнеполитического курса. А то и погрозу открытого вмешания с боку России во внутренние справы, аж но до войсковой интервенции. В контексте Армении это связано с тем, что в последние годы урад Николы Пашиняна прикметно охладил отношения с российскими интеграционными структурами и активно развивая контакты с Европой и США. После падения в Нагорном Карабаху у армянском громадстве узмоснилось расчарование в роли России как гаранта безопасности. До чего могут привести такие заявы Лукашенко? Видовочно, яны еще больше погоршают отношения помеж Менском и Ереваном. А пошние годы помеж Беларусью и Арменией уже возникали острые спречки за позиции Менского относно Карабахского конфликта, где Лукашенко де-факто подтримливал Азербайджан, а не Армению, своего союзника по военному блоку АДКБ. До того ж, радикально обострились и особистые отношения Пашиняна и Лукашенко. Ихние резкие обмены репликами отбываются с периодичностью несколько месяцев. Недавно Пашинян снова отказал непосредственно керовнику Беларуси. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить с Евразийского экономического союза, але я один и чиновник, який уваходит у два керовные органы союза одночасово. Гэты рычаги я збіраюся выкарыстоўваць і буду выкарыстоўваць, каб Лукашенко не змог выкарыстаць ЕўраЕС супраць Арменіі. Навряд ці апошняя заява Лукашэнкі прывядзе да нейкіх непасрэдных практычных наступстваў. Хутчэй, яна адлюстроўвае ўжо існуючай супярэчнасці. Рэальныя наступствы будуць залежаць ад таго, наколькі рашуча Арменія працягне курс на збліжэнне з Захадам і наколькі гатовая будзе перабудоўваць свае адносіны з Расіяй і яе саюзнікамі, в тым ліку Беларусі. Апошние подеи показывают, что теперешняя Армения в своих проевропейских кроках уже не боится реакции не только официального Минска, а и Кремля.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: По словах Лукашенки, санкції супраць білоруського калію вельми негативно впливають на забезпечення людей на планеті продуктами харчування.
2: У розмові з генеральним директором харчової і сільськогосподарчої організації Об'єднаних Націй Цюй Дун'юєм, білоруський керівник заявив, що коля 20% усіх мінеральних угноєнь у світі – білоруські.
1: І тому, коли ЄС здиме обмежування для білоруської сировини, ситуація у світі одразу поліпшиться.
2: Але ці справді Білорусь виробляє стільки сировини? Чому гость Лукашенки ніяк не відреагував на ягоний спіч? І чи чекати увогалі, що питання транзиту білоруського калію праз ЄС нарешті вирішиться?
1: У ефірі Єврорадіо про гэта поговорили наш редактор Змісір Лукашук і головна редакторка видання «План Б» Вольга Лойка.
3: Літовцев запитали, чи треба змягчати санкції у дочиненні до Білорусі. Траціна опитаних «за». Тое, што трэба змягчаць, траціна супраць. Ну, траціна там, как бы, і нашым, і вашым. Ну, то бок, такое прагрыванне, можа быць, гэтым такім апытаннем літоўскага грамадства перад тым, як дазволіць транзіту беларускага калія ў Клайпеду?
4: Ну, понимаешь, исключить это, безусловно, нельзя, да? І запрос этот у часці літовцев точно есть, да? И, знаешь, мне кажется, что все было бы намного легче решаемо, если бы Беларусь себя вела в этот момент несколько иначе, да? Ну, там, не угрожала Украине, к примеру, которая сейчас должна ответить на это письмо, которое с подачи Коула она получила о том, что а давайте разрешим, значит, транзит ради мира во всем мире, ради цен голодных африканских детей, ну, и дальше там по списку, да, там, возможно, даже Украина от этого тоже получит часть каких-то денег, да. Ну, просто вот одномоментно вот это идет дискуссия, да, и одномоментно угрожают фактически Украине, угрожают Армении, да, там, да, и отключим газ, и мы почему-то в это тоже пытаемся вмешиваться, да, и Лукашенко уже требует, значит, спросить у армянского народа, ну, ты-то при чем, да, вот у армянского народа 7 числа выборы, да, вот и спросят, если народ хочет Пашиняна и то, что предлагает он, какой еще референдум вам надо, вы просто не успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да, вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в этот момент и поджигает занавеску, прямо в том же помещении, и я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да, я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор, там, случайно получилось, да. Один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвирует мои слова и ставит меня довольно в дурацкое положение, да?
3: Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у США, у Трампа, а, ну, как бы сказаць, маглі б пачуць в адказ, а прапусціце калій, будзе вам зброя.
4: Абсолютно.
3: І тут как бы выходзіць, ну шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую-то хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
4: Ну, ну, ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт. Чем стрелять-то будешь?
3: Ну, ну хрененным это, конечно, да. Слухай, глядел опошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюсь, только шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, вось, як да спробы націснуць на ўлады Літвы альбо Польшы з боку Вашынгтона. А Украіна, ваюючая краіна, праз якую наладзіць транзіт вельмі праблематычна, і каб ён яшчэ даехаў гэты калій.
4: Нет, тут... нет, через неё транзіта і не планіруецца.
3: Таму, как бы, Украіна ёсць там у этом лісте, і таму стаўленне да гэтага ліста, маўляў, ну, некая...
4: Я бы сказала, што Украіна просто согласие і возможность поучаствовать в получении части профита от этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украине был мир, дружба, и это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнер Беларуси. ну, просто не было этой, этого пути логистического, вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев, мизерные объемы шли совсем, поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует, вот, ну, что без ее согласия, ну, фактически, да, аргументы противников – это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии. Да? Ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что, ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены, ну, на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине в счет будущих репараций.
3: Ну, сапраўды, вот, добра б так было, калі б за транзит і потым Лукашенко адлічваў грошы у які-небудзь створаны Бабарыкай банк падтрымкі беларускіх там дыаспары, там палітвязняў.
4: Слушай, нет, давай мы вначале Украіну спасаем, да, а потом там вот беларусам, там пенсіянерам, бывшым палітвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с беларускай пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот. Все это не так просто, не так быстро, жить надо здесь и сейчас. Да? Людей вот выдворяют даже без документов.
2: А теперь закранем любимую тему апошнего часу. Приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет, протягивает Дмитрий Лукашук и Вольга Лойко.
3: Так, давай вот зараз твою историю про там оповеды про хорошего адекватного человека у этой истории Вольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку. Все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая. И переведем на наши чаканні визита Коула у Беларусь. Вот тое, что его этого визита нема тады, калі мы чакалі, а чакалі мы его як мінімум 2 тыдні тому. Гэта у тым ліку з-за гэтых падпаленых фіранак умоўных?
4: Нет, я не думаю, нет. Процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну, женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
3: Просто калі Европа уперлась и не ідзе на сустрач вось гэтым дамоўленасцям Трампа с Лукашенком, то что он может далей пропоновать? Вот есть тебе. Я гордо снял санкции с Кали. И что?
4: Ну, ничего.
3: И далее
4: ну,
3: что?
4: Это же
3: вот
4: помогает тогда на самом деле. Да, это, ну, это важный шаг. Да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение. Да, и в целом, если калий этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны. Ну, конечно, это не то. Да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да? Знаешь, это как парный теннис. Ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет X2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да, вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно, да? И с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать. Вот, и говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот, поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем, и ждем ближайшее, поэтому что тут сказать, да. Поэтому, опять, поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень, очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну, и потом мы уже займемся вот следующим шагом, следующим пакетам требований и так далее. Да.
3: Ну, вот тут аккурат таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем заниматься пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат
4: да, кто... Окно возможности.
3: Да, дренное вот здоровье, и вогуле сидеть, вы обычаете, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. И пытание, ну, а далей что? А наступный крок? А вот тады мы будем, может быть, говорить про спынение репрессий, а коли мы зараз прогандлюем все, то на подставе чего мы будем далей вести?
4: Ну, ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы так, приостановить как-нибудь, да, поскольку у нас тут наметился прогресс, да. Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот. Поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается, сейчас стул придется все-таки выбирать.
1: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернае зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
5: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
2: Патриотизм по указці і хвилинка кепської музики. Кринж тидня.
6: Міліцейські вучені, яны як слідчі дійні. Доводячи, хто тут зло, головне не вийти на самих себе.
1: Зустрінемося після новин у спорту. Let

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Пашинян отказал Лукашенко и Путину. Армения покуль не собирается проводить референдум, что до уступления у Евросвяз. Грузия депортовала в Армению былого белорусского политзняволеного. У Белостоку прошло свято белорусской культуры.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактично отказал на лист керовников четырех краин Евразийского экономичного связа, у яким ствержалося, что необходимо у максимально короткие термины провести усенародный референдум у питании долучения до Европейского связа або дальнейшего знаходжения у складе Евразийского экономичного связа, передает армянская служба Радио Свобода. До того моменту, покуль Армения официально не звернулась с просьбой о принятии у Европейский связ, або не находится вельми близко до статусу кандидата у сябры Европейского связа, проведение какого-нибудь референдуму есть нелогичным, бо для этого нема подстав, отзначил Никол Пашинян. Ранее про необходимость проведения референдума у Армении выказались Владимир Путин и Александр Лукашенко. Пашинян же заявил, что Армения покуль застается у Евразас разом с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном. 28 травня Никол Пашинян другий раз запар не приехал на саммит Евразийской экономической супольности, який проходил у Казахстане. На саммите нават приняли заяву с нагоды пляна в Армении по выходе с Евразес. Грузия депортовала у Армению былого белорусского политзняволеного. С Батумского аэропорта белорус был отправлен сегодня ранком у аэропорт Еревана. Мужчине на прилете амаль годину проглядали белорусский пашпорт, однако выпустили у Армению. Гэты выпадок комментует правооборонца Роман Кисляк.
4: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан, подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация во дворе произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают виза рано, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей, практика и законодательство изменилось. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Кисляк отзначает, что это не первый выпадок с громадянами Беларуси.
4: Нет, такие случаи уже были неоднократно, белорусы в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке.
3: Правоабранца так само ведает выпадки, коли белорусских активистов не пускали у Грузию, як погрузу национальной безпеки, однако колькость таких выпадков невеликая. А у Белостоку у Звярынецким парку у 41 раз прошло традиционное штогодовое великое свято белорусской культуры. Про традицию его проведения говорит старшиня правления Белорусского громадско-культурного товариства у Белостоку, якое его организовала Василь Сегинь, а так само делятся уражениями выступовцы и гости свята.
5: Все лето 41 раз встречаемся на святе белорусской культуры у Белостоку. Тому что традиция такая, что звичайно на первый день Святой Троицы.
6: Свято белорусской культуры – это завсёды приемное свято. Тут такий настрой, он неповторный. Это наш парк такий пригожий. У этом году еще пригожий. И публика завсёды, шмат людей приходит. Так.
7: Песня чудовная, погода чудовная, музыка чудовная. Чего еще хотеть в неделю белорусскую в Белостоку? И, ну, меня не чешет, что тут встречаются средовища теперь, которые я ведаю, и они просто так как бы объединяются, и это робится что-то саправды супольное, так, это вельми важно для меня.
8: Такие выдажения са бардзо важны, бо помагаю зеспалам показать то, над чем працюю через цały рок. Чешу се, же так дуже людей приходи, разом швентуе, разом шпе, разом się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
3: З беларускімі песнямі і танцамі на свята беларускай культуры ў Беластоку выступілі больш двух десяткаў калектываў і выступоўцаў з Падляшша, а таксама госці фестываля беларускі ансамбл з Латвіі «Сузор'я». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку летняга тыдню працоўнага. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, ўсім, хто за рулём зараз знаходзіцца, за стырном, лёгка прыемным шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае свой легендарны трэк «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты «Дай дарогу», «Дэпіш Мод», «Воплі Відаплясава», «Палац» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй», а крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі «Фелітон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Мы бачим публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачим». З вами Тетяна Смоткіна. А гость нашої програми були політв'язень Кирил Козей, який за протести по 4 артикулах був присуджений уладами Білорусі до 7 років колонії в умовах узмоцненого режиму. Відсидів з їх 5 і був вивезений у Литву 19 сороковика 2026 року разом з іншими політв'язнями. Про справу Кирила, його знаходження за кратами і видворення з Білорусі і поговоримо з ним у нашій передачі.
3: Господар Кирил, ось у вас така так само цікава історія вашого переслідування в Білорусі, навіть з підкиданням вам таких речей. Вибухок – це дуже серйозна реч. Ось розповідайте спочатку вашу історію, як так здарилося, що ви зробилися політв'язнем?
4: Не хотів я бути політв'язнем, ніхто не хотів, і ніхто не розумів, що так може отриматися у виніку. Тобто, все, що я робив, так це я просто ходив на мирной демонстрации, ну и так само размовлял, что то, что творится в Украине, это ненормально. Я, как и каждый нормальный белорус, разумел, что это совсем ненормально, то, что столько лет один человек стоит у власти. Это разумел, а лишь, ну, просто жил, как бы, потому что разумел, что нияк это изменить зараз немогшимо. Но, когда в 20-м году бачу, что народная хваля идея вельми великая, она меня подняла, так само, как бы, я почал, как бы, быть уже...
3: Политизованным?
4: Да, немножко, скажем, так заинтересовался политикой. Ну и вот, когда у всего это здарылось, когда сдавались эти выборы, когда сдарылись эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, тогда как бы я уже не смог там сидеть, молчать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет в вогуле Украину до кипсового стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что этого можно позбегнуть, коли вогуле, как бы, все ж таки изменится влада. Ну, тем больше, это было явно ожидание народа. Ну, чому так здарылося, что мне так подкинули в этой речи, да, там, эти патроны, гранату, вибуховку, как вы кажете. Я не ведаю, чому так здарылося, то есть, просто, я думаю, что просто не пошанцевало. То есть, был некий человек, який вырушил зробить на мне, там, ти карьеру, ти ему треба было просто, там, какая-то не карьера, а, максимум, там, какая-то справа, как бы, выслужиться. Ну, приняли такое решение. Красивый репортаж отримался на телебашине.
3: То есть, зорочки захотел? Да. Крышку историю готовили? За что вас взяли?
4: Брали просто потому, что мы были там, где не треба быть, и там была засада. ОМОН, я не брали, то есть, ничего не было. Я навык попробовал у тех, я разумею так, что меня возьмут только на сутки.
3: То есть, фактично, за удел в акциях вас?
4: Ну, акции? Это было удел акции, а лишь акции там у той час не отрымалось. То есть, мы приехали, и там уже никого не было. Может, там и никого не было, и у вынику. Ну, мы думали, что это будет это некое такое место, что вот там площадь пирамид, Максима, я шо некое такое, я уже не памятаю, какие еще были такие значные места, как бы там, как я там тоже, как место там, где в районе Тарайковске, то есть мы думали, что это будет такое вот место, приехали туда, поглядели, что это будет, ничего не отрымалось, а лишь была засада ОМОН, какие нас взяли, вот, то я разумел так, что это будет административка, то есть, как бы, ну, 15 суток, а лишь так отрымалось, это что, и они вырешили, что будет добрый репортаж, или они покажут, что в машине на осмотр, какой не было никакого, ну, никаких причин не было. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, бело-червоно-белый. Ну и иншее, там было шмат шагов такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на такси, когда меня уже опрашивали у РУВД, или я разумел, что все, ты хлопцы, какие там, как бы, лютуюсь, их уже нема, вот тут обычный следователь, я уже сказал, что да, я приехал на машине. Ну, и они значили эту машину.
3: И там все было.
4: Да, у меня был ключ от машины. Ну, и они поглядели, машину поглядели, что раз только протестантской символики, протесты, да, протестной символики.
3: Хотел запутаться, вы протестант?
4: Да, провышайте, да, белорусский мой не вельми добрый. Ой, поэтому так отрымалось, да, то есть, когда они не убачили, и вынику вы решили, что треба из этого сделать нечто большее. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже коли я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знаешь ли, у тебя машины там, гранаты и патроны. Я, ну, о чем я с ним могу размовлять? Я думал, что это жарта в угле. Машина просто ожидая попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, коли прошли мои 10 суток, вы меня привезли в РУВД, и я понял, что это было не жарта. Ну, вот не так. Просто не прочитала, потому что некто вырешил выслужиться. То есть, как бы нет, зробить громкий репортаж и потримать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, где я сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды было гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗА КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуда ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зразумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
3: Как вы лечите, чему ненавито вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спочатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось так?
4: Ну,
3: что вам сказали? Что?
4: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 години ночи, прикладно 11 годин зранку, мне уже, я еще до суда, как бы по административке, мне уже сказали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что так, ничего, только просто ходил как бы, по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД Заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом ведомо, что прикладно в 1 годину днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы, приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы, чому стекали, пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним вы расклали все речи, какие были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. Где был этот час ключ? Чому? Ну, то есть, кто его забрал из алкоголя, решил? Не зразумел. Ну, не разумело.
3: Как вы про это доведались, вас там помешал был, какие вы спочутки, и как вы решили себе оборонять, вы сподевались, что есть законы, там вырешится все правильно?
4: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Машима все-таки все будет не по закону, потому что в Оголе, ну, и адвокаты сказали, что тут все зразумело, что нема там никаких пропонов, как сказать, что соправды это было победа. А лишь мы ведаем, что по закону не трымовывается. Да, да, тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закона. Ну и что далее? Ну, а далее, как бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть, как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я в СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, это рук спинили, там всех зажали, и я сподевался, что просто на почтоносе выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их тримать держи. То есть, люди все сдались. То есть, всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 25 годов. Ну, как здорово, что я стал экстремистом. В Оголе, так само, это цикаво, это только потом доведался. То есть, я же лишил, что они одразу затримали от них экстремиста и БЧБшников отказали, да. А лишь как здорово, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗА 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили какой-то профулик. То есть, вот, почему так? Ну, потому что, Максима, некто не хотел, как бы, это я для себя так отказал на пытание, да, моя версия, что некто пробил себе такой звучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или ГУБО. Максима, поэтому был такой приказ негласный, что, типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом, как бы, уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
3: То есть, вы трапили там, ну, спочатку СИЗА, после уже колонии, были некие катования?
4: Я не могу указать, что некие катования были супротив меня, потому что я сидел, как у себя огульные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я, ну, до себя особых относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал в колонию, да, там, у колонии, там, вот, экстремистов уже там особливо относят. страшное, там, как бы, особливые там забороны для них и так далее.
3: Что было самым тяжким, вот, спироносить, и что давало надею?
4: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что худко, я верил, что худко все это скончится, да, и ты, кто сказал, что нет, это надолго, я просто, как бы, не шел, потому что, как бы, у меня было меньше
3: другое.
4: Да, я весь час был, ты оптимист, и в угле, наверное, только в 23-м годе, как бы, я был не оптимист, я разумел, что это, коли и будет, то не худко, а лишь я, как бы, разумел, что еще всего до конца своего термина я не досижу, что вызволять ранее, а лишь, коли там в 21-м, 22-м годе, в 24-м, 25-м, я лишь, что это должно сдариться худко, то в 23-м, как бы, я разумел, что нет, худко не будет. Вот, ну, самое тяжкое, что было? Не, ну, самое тяжкое, это, разумеешь, что дома дети, у меня завсёду была совесть, не было такого, что там меня там...
3: Позбавляли, да.
4: То есть, как бы, там было только с початку, что никому из экстремистов не давали там спотканию. То есть первое мое споткание здарился прикладно раз год после, когда я приехал в колонию. Потому что с початку вовремя никому не давали. Потом уже пошли давать. Ну, а лишь были телефонные звонки, да, то есть, как бы, там письма писать давалось. То есть я не ездил в ШИЗА, там, амаль. То есть был, как бы, у вогли там было немало дён, у вогли, но с початку этого не было, супрацьмяне. Вот, поэтому, ну, просто разумение того, что да, что там, как бы, жонка одна, там дети уже без батьки там растут, да, и что я могу зарабить, это им телефонать и 10 минут поразговаривать с ними, то и то только если я дозвонюсь, и если они не будут там рядом, или они не будут в школе, там, это тяжко, да. Ну и первая встреча на споткании, это да, такие, за все такие слезы. Ну, было добро, там, 2 дня споткания было, конечно, ты разумеешь, что этого мало, и каждый раз, конечно, развитывался, там, раз в полгода у меня были споткания, прикладно, как бы, каждый раз развитывался, это да, тяжко.
3: Вы с экстремисты, у вас так само желтая бирка, что
4: да,
3: была, так?
4: Конечно.
3: Там были обмежевания, сдается, и на вот у посылках там лучшим были обмежевания.
4: Угу. Обмежевания было шмат, а лишь там у посылках у меня не было таких обмежеваний у посылках. У посылках обмежевания это коли там администрация колонии вырашает, что на тебе треба не как надавить. Максимум ты там размовляешь, там громко там шмат про политику размовляешь, ты там не сгаджаешься с тем, что яны робить. То есть тогда яны могут тебе наказать тем, что яны позбавить тебе максимости отримать наступную посылку. И отримать там споткание, там, короткое, эти долгое. У меня не было такого, а лишь обмежевание было шмат. Я уже не вспомню там все обмежевания. Ну, спочатку это было головное обмежевание, то, что нам не давали долготерминовое споткание. Это самое головное было. Ну, это было у ИХ-3 на Витебе. Потом было там такое обмежевание, что там, например, как бы, ни водные экстремисты там не могут учиться у ПТУ пойти, да. То есть, как бы, обязательно ты повинен ходить там на промку, просовать, а учиться нет. Это не для вас.
3: А могут?
4: Да, мовы дозволяли, это потом, как бы, там уже в 24-25 годе пошли обмежевания на мовы, потому что еще там, например, да, то есть ты не можешь там писать себе сябрам, только родным ты можешь писать листы. Я уже не памятаю, мы там не их лишили, там, как бы, на тот час было там 10 разных обмежеваний, прикладно, например, там, УСИМ можно там ходить в компьютерный клуб, там, тебе там нельзя уходить в компьютерный клуб, да, там, как бы, не давали там видеозвонки, увогули там, користаться там электронной библиотекой там не давали. Ну, такие, яны не вельми великие, а лишь, ну, яны такие, как бы, коли ты отчуваешь, что ты инший у дренным, и тебе от этого горш становится, то как бы для життя и там для здоровья, прикладно так я скажу, что ничего с легкой и такого злочинства уже там не робили. А лишь, коли, например, ты слишком чувствительная натура, то само это разумение того, что тебе там и там обмежевывают, это не вельми приемное отчувание. Я так мягко скажу.
3: Я разных привязаний записывала. Да. Некоторые мне казали, что, например, как ты едешь на колонию, то тебе начальник там выкликает, каже, коли ты хочешь сидеть нормально, без всяких там проблем, ты повинен там, грубо кажут, что там не высовываться, а выполнять все наши там правила, и как про тебе там и не писали, там и не чули, тогда, кажут, больше нормально сиделось. Коли кто-то там потребовал на вот неких там выполнений по закону чего-то, то, конечно, тем створали умовы. И некоторые казали, что мы сгаджались, потому что разумели, что у нас там семьи, что лепше спокойно отсидеть, как проблем там неких не было. Вам пропоновали такое так само? Там,
4: лично мне не пропоновали, а лишь я уже не помню, кто доводил это правило. Максима иншие там, где активисты, иншие зэки, какие там працуют на администрации, да, то есть, ну, было зазумело, да, что ты там, как бы, не треба там размовлять, вельми там гушно там по политику и так далее. А лишь я так не могу сказать, что я там себе там вельми мозг обмяжевал, да, то есть мы разумели, что там, коли там у себя найдут там нечто там, вы ты будешь малевать там бело-червоно-белый флаг, то это все, ты потом поедешь в ШИЗА, и это будет надолго. Коли ты там где-нибудь там напишешь «Жили Беларусь», там, то так само отрымаешь там, ну, это разумели, как бы, ну, и этого не робили. А лишь, например, то, что там показывают там по телебашу ненавидно. Мы глядим и размовляем об этом, да, то есть, коли пошлась война, мы глядели и размовляли там об этом. Зразумело, что мы размовляли об этом не так, что, типа, о, Россия, там, как бы, круто, да, то есть, мы, типа, что они робят, и, типа, все, ну, у дренном сенсе, да, ну, мы об этом помеж собой размовляли, мы разумели, там, например, там были такие, с кем не треба было об этом размовлять, потому что, ну, яны, максимум, там, потребляют, там, Россию, там, об этом, конечно, а почему не им размовлять, там, там, с пеной у рта, там, доказывать ему, что я не прав, как бы, ну, на вот что, да, там, это не треба, да, помеж собой мы размовляли, там, ведали больше, ну, все новины. Поэтому я не могу сказать, что там было все так, да, то есть, как бы, мы ведали, что администрация не любит, когда, там, об кимсте пишут, да, например, как бы, вельми такой очень знаменательный момент, когда, там, Максим Знака, там, вышла его книга, и он поехал, там, по КТ, и, там, просидел, там, больше за 3 года, там, по КТ, увы, не, то есть, как бы, просто потому, что его личность, скажем так, всплыла на поверхность давно, а лишь у меня был такой выпадок, что меня так само покликал один из начальников администрации, там, и показал мне, там, где-то, там, на неким сайте, не помню, яким, статью про меня, то есть, о том, что, там, я сижу, там, в колонии, что меня, там, увогули, там, постоянно, там, катают у ШИЗА, что я не могу, там, полетать до дому и так далее, то есть, это была глобально неправда.
5: Это реально не было такого,
4: да.
5: Кто-то написал?
4: Да, этого кто-то написал, а лишь такого не было, то есть, я на той час, как бы, у ШИЗА был один раз на 3 суток, как бы, усё, то есть, и я за все не пропустил ни водных звонка, то есть, никакого тиску на меня не было, я потом, ну, просто, как бы, сидел, как все нормальные хлопцы, да, то есть, как бы, все звычайные хлопцы.
5: А это сидели. Как там был этот артикул, вам сказали?
4: Мне показал начальник, да, это артикул, да, то есть, я прочитал, и я даже скажу, ну, говорю,
5: то есть, журналист взял вот такую непроверенную информацию?
4: Да. Я не ведал, откуда это, мне, кажется, это было лето 23-го года. Вот, ну, я кажу, что, говорю, я не сгоден с этим. Это же хлусня, кажу, говорю, давайте напишем опровержение. Я говорю, я сгоден написать, потому что, говорю, я супрать хлусство такого. Ну, как бы, и все, и ничего не было, то есть, и он, как бы, выслухал меня, может, Максим, и он поглядел, что я нормально драковал, на это выпадок, ну, и ничего мне не зарабили,
5: Брэнна. Вам пропоновали писать так званую помиловку, ну, помилование? Нет. Ни разу вы не писали?
4: Нет, то есть, ни разу.
5: А где чекали вы, что вы выйдете?
4: Нет, я чекал, что худко выйду, то есть, например, когда у 24-м годе, общем, как бы, мало кажу, да, то есть, когда никаких еще размов про то, что там, как бы, будет там некие там торговля с людьми, да, да, еще не было, то есть, тогда выпускали там не вельми шмат, там, пытается, там, по 30 человек, там, раз, там, 2 тыдня, мне кажется, выпускали, ось, а лишь выпускали, да, только тех, кому приехали, кто заходился написать прошение о помиловании, да, то есть, ко мне никто не приезжал ни разу, а лишь, ну, моя позиция была такая, ну, тот момент, что треба признать вину, то есть, как бы, я был не сгоден, я был бы, максимум, сгоден, как бы, написать, коли была бы некая гарантия, что, как бы, мне выпустили, да, то есть, как бы, а так просто признать и сподеваться, что тебе выпустят, ну, это не было, как бы, так, супрость моих моральных правил, то есть, да, то есть, я разумею, что это махчимость выйти, бумага, да, да, все стерпите, это же будет ведомо, что я написал, там, ну, под тиском, то есть, как бы, я сижу, как бы, у меня иншего махчимости нема, да, коли там уже так отрымалось, что у все, кто пишут, у все выходят, ну, то у другой половины, там, в осень, и там, у зимку 24-го года, это было именно так, что у все, кому приехали, и кто написал прошение о помиловании, у нас была такая информация, у всех выпускают, то тогда, как бы, да, в этом выпадку есть некая гарантия, как бы, я бы максимум, как бы, сгоден написать, а лишь никто не приезжал, ни у 23-го, ни 24-го, ни 25-го, ни 26-го года, просто было так вот, навык не только не просили написать прошение о помиловании, просто поразмовлять, как бы, никто не приезжал, то есть, как бы, поэтому, ну, я был таки не один, таких было шмат человек.
5: Как вы довязались, что вас вызволяют, вам одразу сказали, потому что я записывала шматы, что кажут, ничего не казали, тубок сбирайся за речами, куды, что, вы ведали, что вас уже выпускают?
4: Не, мы ведали, что будут выпускать, а лишь было шмат людей, кому накануне приезжали, там, где-то, не еду откуда, как бы, там, сотрудники МВД, вот, с ними размовляли, и была такая думка, что худшее всего выпустят ты, с кем размовляли, вот, а ты, с кем не размовляли, и худшее всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому я был уже в той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают, уже там приезжали до всех, кому хотели, до тех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там в тот час, спочатку пошел на працу, с працы пошел мешать, с мешать меня выкликали в отрад, и я не разумел, вовремя того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у других отрад Максима переведут, вот, але, как бы, я шел, докладно не ведая. Ну, и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там, по дороге, и он там кажет, там, каждый раз, когда рассказываю, я не бываю, у меня там голос прерывается, потому что хвалюсь, я знову переживаю. Ну, и он кажет, там, все, там, идешь зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, вот, и, как бы, да, я уже разумел, да. И он испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Ну, да, разумею. Белоруссию. То есть это было вельми-вельми нечакано для меня. То есть, как бы, и увогуле, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда, где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. В тот час я уже был не у Витьбе, я на тот час уже был у Могилева. Меня вызывали из Могилева. Я не разумел, почему только только два. Почему только я и он? Ну, так я сидим, максимум, зараз я еще кого-нибудь приведу. Все, сидим, никого не ама. То есть, вот это было не изразумело. Ну, на наступный день мы уже разумели, что нас вывозят. Повязку на глаза навязали такую. Везли до Минска. Ну, а уже из Минска, как бы, на границу мы уже ехали нормально, там уже без наручников и, как бы, ну, уже там нормально ехали.
3: Все хотели бы съезжать с Беларуси, и вот как это восприняли, все ж таки у вас семья, дети?
4: Это такие спорный момент, что с початку кажется, что лучше застаться. Ну, потому что там и сябры, там и увогули, да, там. И насколько нам было ведомо, что те люди, которые там вышли, освободились, там, по помилованию, и не по помилованию, и там сидят, и там и ничем не интересуются, просто там праца, дом, праца, то есть, ну, их амаль не трогают. И они там ходят там раз, там, у два, у три, там, у четыре тыдня, там, отмечаются там у милиции, их там особливо там никто не шапает, то есть, мы первые там 2-3 месяца к ним могут приходить там проверять их дома, но потом, как бы, амаль не приходят, то есть, как бы, ну, живут с оправданным житем, то есть, как бы, так как я не террорист, а только экстремист, то есть, у меня там никаких там заборонов, окромя выезда там с краины, худше всего бы не было, то есть, я разумею, что да, а лишь мы разумеем, что, коли нечто здарится в Украине, так, знову такое, то могут вовле прийти до тебе и просто без всяких причин, как бы, забрать знову. И вот, ну, например, к себе доведут их, вот этого хлопца, який со мной сидел у Икатры, такой Никита Дранец. Вот. Это был такой просто хлопец, якому ничего не было цікаво у вовле. Не у сенсе политики, там. Ему было цікаво посмотреть какое-нибудь аниме, как его показывают по телебашению, да. Ему было цікаво читать книги и малевать.
3: Это...
4: И он, как бы, состоял у него в кимшате, его вылечили в итоге анархистом, как бы, дали ему 5 годов, хотя у вовле нормальным анархистам там давали там по 15, то есть, как бы, вот, как бы, и только доведался об том, что ему накинули еще 411. 411 это за то, что ты с ГОСТом, да.
3: Подпорядковываешься администрации.
4: Да. Я его ведаю, то есть, это не про его, то есть, и он грабил все, да, все, что треба робить. То есть, не могло быть такое, что он, как бы, там, ну, его перевели в иншую колонию, как и меня его видели, то есть, немагчимо такое, что, чтобы он изменился, чтобы он там перестал малевать, там, пошел там вести некие политичные размовы, там, не подпорядковываться там правилам и так далее. Просто яны так вырашили. Яны вырашили, что ему треба накинуть еще год. А на во что тогда жить в такой краине, коли то есть вырашить, что тебе треба зараз посадить себе знову, ну, как ты со мной. Это было все так же, так само. Просто некто решил, что треба его закрыть. Там, закрою его, там, отсядись, и ты говорит, так, а мне добро там, как бы, справу такую зарабил. И, конечно, коли вот это разумение приходит, скажу так, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли. Трено, что без паспорта, да.
3: У вас уже документы же есть?
4: Ну, да, нет, зараз документов нема. Это, да, это не худко робится. В угле у Литве это робится значно худше, чем у Польши, насколько я ведаю. А лишь это там не двух-трех дён. Там, ну, до полгоды это может, как я бачу, по хлопцам. То есть не все те, кто, например, вышли у Снежни, еще отрыбали, как бы, вот этот документ.
3: Да вы к вам еще допомогают, вы же не можете

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червеня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем этот трек. Что тычется Little River Band, дык гэты гурт был утвораны у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок на вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 1 чэрвеня. 1950-й фирма грамзапіса Decca Records выпустила першую у свете пластинку формату 33 оборота за хвилину. 1964-й гурт Rolling Stones прилетел у аэропорт имя Кеннеди у Нью-Йорку для проведения своего первого американского турне. 1967-й вышел альбом Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, лепший альбом у всех часов и народов по версии часописа Rolling Stone. Пропоную что-то из этого альбома и послухать на развитание.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: радио Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.